0: vote once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: Я говорю, мы до борт, если двигать идти. У того, что нам менеджмент и стаф. И вот я нам кидану группу в бизнесе. И то иди так, я говорю, что там и другие сиганцы. Я говорю, что нам National Indigenous Peoples Day. И вот то, я говорю, что мы мучигитан. Я говорю, что нам culture, heritage, я говорю, что history. Я говорю, что это наши our people. И вот мы, как и то, обидно, когда мы там сумагавые таиспады, а ну списом, не стан пегу сабага митсе, June 21st. И вот ты умоти нас, и вот там стаи сага хегани, антима на Urban Reserve, гисе дегатаго. И вот я веду им и пиву и тамагу, и того цанеге, кидану group of businesses.